0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле оленей в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: выходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
2: Знаем, потому что...

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Челленджа. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». «Пора домой».

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

радио родных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: Три радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. На площадке российского маркетплейса теперь можно будет поторговаться. Так, на Wildberries появился новый инструмент. Он позволит покупателям попросить скидку на понравившийся товар от 1 до 35%. Продавец может принять или отклонить предложение вручную, либо заранее установить максимальную скидку, которую готов дать. Обновленный внедорожник Lada Niva Legend уже доступен для приобретения в дилерских центрах. Первые экземпляры поступили в один из автосалонов северной столицы. Тут представлены как базовые версии, так и топовые. А наибольший интерес покупателей вызывает предмаксимальная комплектация Urban. У Нивы появился новый, более мощный мотор. Также улучшена экономичность. Расход топлива снизился в среднем на 15%. Россиянки стали называть детей в честь героев турецких сериалов. Самыми популярными именами стали Неслихан и Бурак. Чаще всего такие имена выбирают родители из Москвы и Подмосковья. Среди необычных женских имен оказались Шахерезада, Эсмеральда, Клеопатра и Фелиция. Американцы назвали Москву страной технологических чудес. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen запустили производство бренда «Волга» по полному циклу. Теперь это не только крупноузловая сборка, но и сварка, окраска и финальная сборка. Так уже локализованы стекла, выхлоп, АКБ, шины и диски. В линейке бренда сейчас три модели. Один седан и два кроссовера. Популярное издание «Нью-Йорк Таймс» назвало современную Москву страной технологических чудес. Специалисты обратили внимание на цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители столицы. Например, оплата метро с помощью биометрии, роботы-доставщики на улицах и развитие беспилотного транспорта. Отдельно за океаном отметили планы по запуску коммерческой эксплуатации беспилотных такси. Ваня Дмитриенко выступил на церемонии закрытия международного фестиваля молодежи. Событие прошло на днях в Екатеринбурге. Певец исполнил хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. Напомню, ранее англоязычный кавер на песню завирусился в интернете благодаря ролику, который был сделан при помощи нейросети. Владимир Путин пригласил россиян на выборы. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
0: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
3: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к россиянам по поводу выборов в Госдуму. Президент призвал граждан воспользоваться своим конституционным правом и обязательно участвовать в них. Путин назвал избирательную кампанию значимой и определяющей. И здесь важен голос каждого избирателя. Минцифра ведет переговоры с Apple о возможности подключить 5G на смартфонах компании в России. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Первые сети связи пятого поколения запустили на минувшей неделе. Минцифры сообщили, что в ближайшее время 5G станет доступен владельцам смартфонов на Android. А для пользователей с айфонами подключение зависит от решения Apple. Названы самые часто орфографические ошибки на ЕГЭ-2026 по русскому языку. Среди примеров неправильного написания корней – упомянул, лагерей, период, а еще менталитет. Затруднение вызывало также и правописание парных приставок. Приодолел, преобретает, сделать и бесценный.
1: Мои хорошие, ну что, плохо вам? Не переживайте, сегодня плохо всем.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: субботы начинается. Всем привет, это группа «Тестостерон».
1: Всем привет, это группа «Русский размер».
2: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Тост», песня «Пожелания». Ее включают и на свадьбах, и на корпоративах, и, конечно же, на днях рождениях. Елена Ваенга в 2008-м подарила стране культовую композицию. Песня «Желаю» довольно быстро стала одной из визитных карточек артистки и неотъемлемой частью ее концертных программ. Она получила широкую ротацию на радиостанциях и стала популярным саундтреком для праздничных телевизионных передач. А фраза из песни часто цитируется в качестве добрых слоганов или пожеланий в обычной жизни.
1: Говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить.
2: Занятно, что композиция впервые прозвучала именно на концерте ко дню рождения самой Ваенги и позже вошла в ее сборник «50 лучших песен». Альбом вышел в 2011-м. Важно, что автор текста и музыки – сама певица, что подчеркивает ее статус как автора-исполнителя. А еще частенько под эту песню зумеры записывают короткие видеоролики. И это еще раз подчеркивает универсальность произведения Елены.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Московском озере можно выловить сниток, местный аналог корюшки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тостер – привычное нам устройство, но с ним связан глобальный и очень забавный курьез. Первый автоматический тостер, который самостоятельно отключался и выбрасывал готовый тост вверх, изобрел американский механик Чарльз Страйт. Он получил патент в 1919 году. Примерно спустя полвека история получила необычное продолжение. Один из студентов решил внести правки в Википедию. Имя Чарльза он заменил на своего однокурсника. Так изобретателем тостера стал Алан Макмастерс, который якобы жил в Эдинбурге в 1893 году. Спустя еще год шутник написал отдельную статью об этом лжеученом. Якобы Макмастерс изобрел электрический чайник и придумал тостер после того, как выпил полбутылки виски и заметил, что раскаленная нить поджаривает лежащий рядом хлеб. Статью стали цитировать СМИ, другие энциклопедии, даже официальные порталы правительственных учреждений. За 10 лет Макмастерса назвали изобретателем тостера более чем в дюжине книг на разных языках, а шотландская школа посвятила ему тематический день. Банк Англии включил его в предварительный список кандидатов для новой 50-фунтовой банкноты. Мистификацию в итоге раскрыли, но лишь в 2022-м. Статью сразу удалили, а настоящий Алан Макмастерс, кстати, работает в области аэрокосмической техники.
0: Очень полезная передача.
2: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: утопают в густом сливочном соусе с тонкими нотками белого вина и ароматных трав. Вот это и есть настоящее фрикассе. Блюдо с очень богатой историей. Настоящий символ французской изысканности. Стоит понимать, что фрикассе – это не просто рагу. Это метод приготовления. Его название происходит от французского глагола. Его можно вольно перевести как «жарить, тушить». История фрикассе уходит корнями вглубь веков. Самые ранние упоминания подобных блюд во Франции датируются еще средневековьем. Изначально это была простая и сытная крестьянская еда. Способ приготовить жестковатое мясо старой птицы, сделав его мягким с помощью долгого тушения в простой подливе. Преображение же фрикассе происходит в 17-18 веках. Деревенское рагу превращается в изысканное блюдо для аристократов. В это же время с французскими поварами фрикассе попадает в Россию. В нашей стране блюдо становится не просто едой, а этаким маркером хорошего вкуса. Сегодня же былой популярности у блюда, увы, нет. Но почему бы как-нибудь не приготовить его? Рецепт легко найти в интернете.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В одной из прошлых передач я рассказывал о значении слова «токсик». И вот в противовес ему есть слово «комфортик». «Комфортик» — так звучит настоящий комплимент на языке зумеров. Это еще одно яркое прозвище из молодежного сленга. Значение термина, думаю, понятно примерно всем. Так называют человека, с которым приятно и спокойно находиться, который создает вокруг доброжелательную, теплую и уютную атмосферу. Такой человек не создает напряжения, а наоборот, располагает к себе своей доброжелательностью и искренностью. Отмечу, что слово появилось в последние годы на фоне популярности других названий для типажей характеров. Оно возникло в рамках интернет-культуры. Изначально, кстати, комфортик противопоставлялся термину «токсик» — человеку, чье поведение, манера общения или поступки вызывают раздражение и явный дискомфорт. Со временем комфортик распространился не только в интернете, но и в обычной жизни. И слово, по сути, стало отражением ценности современной молодежи, для которой крайне важна эмоциональная безопасность в отношениях.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Бандерас. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Challenger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Тост», песня «Пожелания». Ее включают и на свадьбах, и на корпоративах, и, конечно же, на днях рождениях. Елена Ваенга в 2008-м подарила стране культовую композицию. Песня «Желаю» довольно быстро стала одной из визитных карточек артистки и неотъемлемой частью ее концертных программ. Она получила широкую ротацию на радиостанциях и стала популярным саундтреком для праздничных телевизионных передач. А фразы из песни часто цитируются в качестве добрых слоганов или пожеланий в обычной жизни.
1: Говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить.
2: Занятно, что композиция впервые прозвучала именно на концерте ко дню рождения самой Ваенги и позже вошла в ее сборник «50 лучших песен». Альбом вышел в 2011-м. Важно, что автор текста и музыки сама певица, что подчеркивает ее статус как автора-исполнителя. А еще частенько под эту песню зумеры записывают короткие видеоролики. И это еще раз подчеркивает универсальность произведения Елены.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Рок Константин Донской. Здравствуйте. Тостер – привычное нам устройство, но с ним связан глобальный и очень забавный курьез. Первый автоматический тостер, который самостоятельно отключался и выбрасывал готовый тост вверх, изобрел американский механик Чарльз Страйт. Он получил патент в 1919 году. Примерно спустя полвека история получила необычное продолжение. Один из студентов решил внести правки в Википедию. Имя Чарльза он заменил на своего однокурсника. Так и изобретателем тостера стал Алан Макмастерс, который якобы жил в Эдинбурге в 1893 году. Спустя еще год шутник написал отдельную статью об этом лжеученом. Якобы Макмастерс изобрел электрический чайник и придумал тостер после того, как выпил полбутылки виски и заметил, что раскаленная нить поджаривает лежащий рядом хлеб. Статью стали цитировать СМИ, другие энциклопедии, даже официальные порталы правительственных учреждений. За 10 лет Макмастерса назвали изобретателем тостера более чем в дюжине книг на разных языках. А шотландская школа посвятила ему тематический день. Банк Англии включил его в предварительный список кандидатов для новой 50-фунтовой банкноты. Мистификацию в итоге раскрыли, но лишь в 2022-м. Статью сразу удалили. А настоящий Алан Макмастерс, кстати, работает в области аэрокосмической техники.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
4: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: которые утопают в густом сливочном соусе с тонкими нотками белого вина и ароматных трав. Вот это и есть настоящее фрикассе. Блюдо с очень богатой историей. Настоящий символ французской изысканности. Стоит понимать, что фрикассе – это не просто рагу. Это метод приготовления. Его название происходит от французского глагола. Его можно вольно перевести как «жарить, тушить». История фрикассе уходит корнями вглубь веков. Самые ранние упоминания подобных блюд во Франции датируются еще средневековьем. Изначально это была простая и сытная крестьянская еда. Способ приготовить жестковатое мясо старой птицы, сделав его мягким с помощью долгого тушения в простой подливе. Преображение же фрикассе происходит в 17-18 веках. Деревенское рагу превращается в изысканное блюдо для аристократов. В это же время с французскими поварами фрикассе попадает в Россию. В нашей стране блюдо становится не просто едой, а этаким маркером хорошего вкуса. Сегодня же былой популярности у блюда, увы, нет. Но почему бы как-нибудь не приготовить его? Рецепт легко найти в интернете.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод. Минимальть про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз».

0: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В одной из прошлых передач я рассказывал о значении слова «токсик». И вот в противовес ему есть слово «комфортик». «Комфортик» — так звучит настоящий комплимент на языке зумеров. Это еще одно яркое прозвище из молодежного сленга. Значение термина, думаю, понятно примерно всем. Так называют человека, с которым приятно и спокойно находиться, который создает вокруг доброжелательную, теплую и уютную атмосферу. Такой человек не создает напряжения, а наоборот, располагает к себе своей доброжелательностью и искренностью. Отмечу, что слово появилось в последние годы на фоне популярности других названий для типажей характеров. Оно возникло в рамках интернет-культуры. Изначально, кстати, комфортик противопоставлялся термину «токсик» — человеку, чье поведение, манера общения или поступки вызывают раздражение и явный дискомфорт. Со временем комфортик распространился не только в интернете, но и в обычной жизни. И слово, по сути, стало отражением ценности современной молодежи, для которой крайне важна эмоциональная безопасность в отношениях.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Город Семенов. Центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артный.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
4: Всем привет, с вами группа Унесенные ветром.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Псков. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Городу Мичуринск присвоен статус аграрного наукограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Нэнси. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.